на десь, а он сидит варю, и он скор, и река, изволите, бите жен, не мен сиди се незаборавни призор, упалия е.